0: никакой там! Бакакал, тефен, вакама! Лапой пакаран йо хинеми, акура кайран йо ран! Лейнуа терио те вотец!
1: О, хинема!
0: Хэнгаурио факаха! Бакой мацуа о кахун! Тенней ками! Тенней ками! Тенней ками!